Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Дэнс-лето на рекорде. Новый трек на рекорде. Хью

0: реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
0: Рекорд.

0: новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: Телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде! Лето!

0: реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От действия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Рекорд. Транслятор.

Ciao.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

0: Record. Реклама.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Хочу на море.
6: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
5: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
7: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
8: Быстрая продажа. Продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
11: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
10: Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
12: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Дэнс лето
2: на рекорде. Лето.

0: Record. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках миссии и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
0: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
0: Не оферта.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама в Казани 554-20.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы.
1: Дэнс лето на рекорд.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
3: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Record. Реклама.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
1: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
3: Подробности о организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
4: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: одной стороны, мне не хочется вставать с кровати, а с другой стороны, стена.
1: 1974 is the year that they're now planning for sex on the streets in every major city from coast to coast.

0: Для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. ООО «Специализированный застройщик Грань Девелопмент».
5: В эфире.

0: Дэнс лето.
1: На рекорде. Новый трек на рекорде.
2: Pupa Messi, James Hype and Denise Belfon. Work. Rico's remake.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
4: Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: Рекорд реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Диджей Мэг, Грув, Фил и многие другие. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Дэнс-лето!
3: На рекорде! Yeah!

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
13: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2-годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 2120.
14: Акция действует до 28 июля.
15: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
16: Категория 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Всем привет, это DJ Филс. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
2: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
3: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
1: Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
4: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама. Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
6: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
7: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608. 12+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Хочу на море.
10: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
9: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
7: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
11: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
12: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
13: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
11: И зайки зубки проверим.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: радио.
1: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде. Дэнс.

0: Ковфест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
3: В ленте.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: 10 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
12: Категория 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

боксе побеждает тот, кто первым успеет поднять руку рефери после матча

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
3: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
6: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: 0+. Реклама в Казани. 500-54-20.
8: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Рекорд.

0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
4: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
5: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
6: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 118-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Дэнс лето!
12: На рекорде!

другом. Нет эксгибиционистов, потому что в минус 50 и показывать-то особо нечего.

0: Всем привет, это DJ Филс. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд
1: Суперчарт. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.

0: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
1: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
3: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
3: Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

На семейной фотографии мерчендайзера самые красивые дети стоят в первом ряду.

0: Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
4: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
1: Дэнс лето. На рекорде.

0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Jim Biscuit и G-Paul, DJ Mac, Groove, Feel и многие другие. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Панель за 2025 год.
4: В ленте.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
8: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
14: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BTO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Рекорд.

0: кто-нибудь знает, как отписаться от рассылки на оплату коммунальных услуг?
1: 1974 is the year that they're now planning for sex on the streets in every major city from coast to coast.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Про.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
6: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608, 12+.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань, ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
7: Хочу на море.
12: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
7: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
13: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
14: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2-годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 2120.
15: Акция действует до 28 июля.
16: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
17: Категория 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. We'll be right back.

0: Новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
1: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
3: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2.
5: О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще.
10: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса.
11: Все уже придумано.
12: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем огромный привет, друзья! Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил. Добро пожаловать в Суперчарт номер 945. Это главный танцевальный чарт страны. Каждую субботу в 15.00 мы отслушиваем самые крутые композиции этой недели. И у нас продолжается история с ВК-фестом. На прошлой неделе это был Санкт-Петербург. От себя хочу сказать огромное спасибо всем, кто был вместе с нами, кто поддержал, кто приехал, кто отдыхал, кто веселился, кто был, в конце концов, на моем выступлении в 21.00 на сцене Радио Рекорд. Теперь мы перемещаемся в Нижний Новгород. Сегодня на Стрелке проходит ВК-фест, и впервые в городе гремит электронная сцена Радио Рекорд. У нас очень крутые музыканты, лайнап есть на сайте radiorecord.ru, изучайте. Если вы идете на ВК-фест, обязательно загляните на самую прогрессивную площадку, сцену Радио Рекорд. Ну и, конечно же, заряжайтесь летним музыкальным настроением. А мы возвращаемся к суперчарту. Здесь 33 самые популярные композиции этой недели, и открывает наш чарт на 33-м месте дуэт Робин Шульц

парк от нидерландского продюсера Эйва, который стал глобальным трендом в ТикТоке еще до официального релиза, благодаря чему получил статус TikTok Viral, то есть вирусное TikTok-видео. Далее 31 место. Здесь Мартин Гаррикс и Эд Ширан с треком Repeated.

0: суперчарты рекорде продолжается. Это было 29 место и вторая новинка этой недели. Время для настоящей классики в суперсовременной мощной обработке. Вокальный мотив знает каждый, даже если вы никогда не бывали в клубе. Легендарный немецкий продюсер Пульс Драйвер объединился с проектом Sal de Soul, чтобы подарить культовому рэп-гимну 90-х новое классное звучание. Композиция под названием It's a Fine Day. Далее 28 место, не менее легендарный Алан Уокер с композицией Broken Strings.
1: Рекорд Суперчарт, 28 место.

0: Диджей Фил только что в эфире прозвучала третья новинка этой недели. Свежак от Алесса и One Republic под названием In Your Eyes. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Beach Party. Mashup. Summer Lounge. Dream Pop. Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
2: Рекорд. Реклама.
3: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Tenet T8 – это пространство и уверенность. Вместительный салон, большой багажник и мощный двигатель. Tenet T8 – для новых моментов. От 2 миллионов 705 тысяч рублей. Подробности в Tenet Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
4: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
6: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
9: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
11: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Суперчарт.
1: С вами диджей Фил, и это Радио Рекорд и 945-й выпуск главного танцевального чарта страны. 25-я строчка. Впереди проверенный временем музыкальный союз снова в деле. Главные диджеи планеты Дэвид Гетта и неподражаемая Биби Рикса представляют свой новый сингл Sad Girls. Грустные девчонки. Трек, который 2 года ждал своего часа на флешке у Гетты и наконец-то взрывает мировые хиты.
0: Рекорд Суперчарт.

0: продолжается. 21 место. Здесь коллаборация, которую этим летом вовсю шазамит по всему миру. Голос официального гимна Евро-2024 певицы Леони и британский вокалист Кэллум Скотт записали совместный бенгер под названием «Stay». И перед тем, как мы окунемся в двадцатку лучших, давайте вспомним треки, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: 33 место. Робин Шульц и Барбс. На 32-м свежак от Эйв. Тридцать первое место. Мартин Гаррикс и Эд Ширан.

0: 27 место. Армин ван Бюрен и Арджи. На 26-м Сижа Каталеса и One Republic. Двадцать пятое место. Биби Рикса и Дэвид Гетта. На 24-м Оффенбах. 23-е место занимает Бобина и Маркус Дилин. На 22-м Фишер. 21-е место это Леони и Каллум Скотт. У меня, кстати, отличная новость для всех любителей транс-музыки. Этой осенью трансмиссия возвращается в столицу с совершенно фантастической постановкой под названием «Портал». Разные миры, топовые российские диджеи, а также зарубежные гости. Ален Вос, Ронский Спид и супер-аплифтер Рэм. Ждем всех в гости. Фестиваль трансмиссия «Портал». 16 октября Москва, Вики Стадиум. 7 ноября Питер, Temple of Dir. Кстати, есть возможность урвать билеты по акции «Ранние пташки». Просто заходите сейчас на transmissionfest.ru и приобретайте билеты до 14 июля. Категория 18+. Ну а мы возвращаемся к суперчарту. Подошли к 20-й строчке. А здесь Sony Federa и D.O.D. с треком «Think About Us».
1: Рекорд суперчарт.

0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Ого! Мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. Джилэнд – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gilandrus.ru.
6: Рекорд Суперчарт. 19 место.

0: Топ-чарт на рекорде продолжается. Только что прозвучал трек с 14 места от итальянского продюсера Маттео Миллери, более известного как Anima. Совместно работал с артистом Джорджи. Очень мелодичная и приятная работа под названием Beautiful. Далее на 13-й строчке проект Anotor и 54 Ultra с работой Told to You. Ребята переместились на 4 строчки вверх за прошедшую неделю.
1: Рекорд

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
3: Хочу на море.
4: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
3: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
7: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках мест и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
8: Из-за зайки зубки проверим.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
13: Категория 18+.
14: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом» с 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера слушай «Хочу и баста» и получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом» 12+.
15: Партнер проекта «Казань Диджитал» – интернет-магазин цифровой техники.
16: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Суперчарты рекорде. С вами Фил, и это было 11 место. Композиция под названием «Embers» от Робина Шульца, которая поднялась на одну строчку вверх за прошедшие 7 дней. И мы вплотную добрались до десятки лучших, но сейчас давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Sony Fodera и D.O.D. На 19-м Don Diablo и Wiz Khalifa. Восемнадцатое место. Кельвин Харрис.

0: Ну что, друзья, только что озвучало второе место. И это Avalon Rockstar с композицией Vertigo. Проект-коллаборация двух ярких музыкантов. Avalon — это амстердамский вокалист и продюсер. Номинант, кстати, на премию Грэмми, получивший всемирную известность благодаря совместным хитам с Армином Ван Бюрном. Ну а Rockstar — это один из самых перспективных продюсеров Германии. Надеюсь, теперь вам стало понятно, кто это такие. И перед тем, как мы узнаем, кто же оказался на первом месте, давайте вспомним всю десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Эбон, 10 место. Ербокс на 9. Кунгс, 8. Тиесто и Брайан и Грейс, 7. На 6 Боб Синклар и Кайза. 5-я позиция — Медуза. На 4-м Глеб Филипченков, Джипул и Джим Бисквит. Третье место — Биберикс и Фейтлесс. На 2-м Avalon Rockstar. И это были места с 10 по 2 в Рекорд Суперчарте. И настал момент назвать победителя этой недели. Друзья, внимание! Лидером 945-го Суперчарта становится французский диджей Хюгель с композицией «Moving to the Sun». Трек записан при участии легендарной Ультранейт, ну или Алтранейт, кому как удобнее. Ребята двигаются к солнцу и занимают первые места не только в Суперчарте, но и в других хит-парадах. В общем, трек получился действительно крутым. Ну а я напомню, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранные на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Запись этого и предыдущих выпусков Суперчарта, а также плейлист ищите в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Все можно находить по хэштегу Суперчарты. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. А еще оставайтесь сегодня с Рекордом, потому что в 9 вечера стартует Рекорд Клаб Чарт, в котором DJ D-Mixer представит топ-клуб на электронной музыке, а сразу после — Рекорд Пати с Виолеттой. Это был 945-й Суперчарт. Меня зовут DJ Фил. Береги себя и своих близких. Оставайтесь хорошими людьми.

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
4: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
5: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
6: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru.
2: Дэнс лето
3: на рекорде. Лето.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
0: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
5: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
6: Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Радио.
1: Танцевальная музыка качает, как стадион полный болельщиков. Дэнс лето.
0: На рекорде.

Реклама. Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru. Рекорд.

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Сервис Бро.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 2120. Акция действует до 28 июля.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554 20.

0: Рекорд. Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
4: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама. Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
4: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
10: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
11: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
4: ОМП Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. Украина 21-59-14-79-93. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера в Chart.
1: Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.
1: Рекорд Дэнс Лето. Новый трек на рекорде.
2: Pupa Nasty, James Hype and Denise Belfon. Work. Record remake.

0: Рекорд. Реклама.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Хочу на море.
4: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
5: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
6: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
7: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
8: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
9: Стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
10: И зайки зубки проверим.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
13: Категория 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: Рекорд. Реклама.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 2-6. Украина 121-59-14-79-93. 18+.
2: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Я...
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Нет!
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
7: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
8: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
0: Реклама в Казани. 554-20.
9: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд. Реклама.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 2-6. Полторанец 21-59-14-79-93. 18+.
2: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
3: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Рекорды. Через 5 минут в Рекорд Клабе. Клаб Чарт.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами диджей Демиксер Дмитрий Гуменный. Сегодня суббота, а это значит, что настало время Рекорд Клаб Чарта, чарт, в котором мы собираем самые крутые клубные хиты за эти 7 дней. Начинаем. 30 место, новинка, Дэнни.
0: Чарт, 30 место.

0: Это была 29-я строчка и тоже новинка. Fisher, What a Life. Далее еще одна свежая работа, на этот раз Afrojack, The Last Time.
1: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. Полторанец 21, 59, 4, 79, 93. 18+.
2: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани, 500-54-20.

На 21 месте Green Velvet, Laser Beams. Далее открывает двадцатку сильнейших наш соотечественник вместе с другими нашими соотечественниками с Funky Tunes. А первый соотечественник Шапов. Песня называется Wild

0: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.

Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер, и настало время послушать клубные хиты прошедших лет. У нас есть такая рубрика, и прямо сейчас мы послушаем, конечно же, Prodigy.

0: Рекорд. Реклама.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОПП. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. Украина 121, 59, 14, 79, 93. 18+.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроков, месте и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
6: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Господа, делайте еще громче, мы добрались до тройки сильнейших. Открывает ее пластинка MK Zone. Далее на втором месте, прибавив аж 13 позиций, разместился Disco Lines Push It. Именно его мы только что, кстати, с вами прослушали. А вот на первое победное место сегодня врывается Кэм.

0: лето.
1: Начинается наша большая вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта. В ближайшие три часа будем...
0: Новый трек на рекорде.
2: Хьюгел, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Shine.
1: Все правильно. Будем с вами слушать новые треки и, естественно, зажигать под лучшие хиты рекорда. Сегодня прошел ВК-фест в Нижнем Новгороде. И, друзья, рассказывайте, кто там был, кто не был, при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». А вообще, если были и в других городах на ВК-фесте, также рассказывайте, очень интересно узнать. Друзья, ну и не забывайте отправлять ваши приветы. Для вас работают наши мессенджеры. Буквально через несколько минут будут зачитывать все самое лучшее. Это все шоу «Вечеринка Рекорд Пати». Делаем громче. Погнали!

0: Record. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
1: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков мест и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
6: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
7: Месяц жарких скидок в «Диалог Авто». Только в июле. При посещении автосалона и покупке «Хавейл» или «Чанган» дарим гарантированную доп-выгоду 100 тысяч рублей. Успейте за своей выгодой на «Хавейл» и «Чанган» в «Диалог Авто». Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
5: Не оферта. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии. Подробности в автосалоне.
8: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT-ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети Академия ТОП в Казани.
9: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
5: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608-12+.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: продолжается наша вечеринка шоу Рекорд Пати. Добро пожаловать, друзья. Напомню, вы можете отправлять ваши приветы, послания при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. И вот пишет нам чесночный Баунти, однако, да? Привет всем в студии и вне. Очередные выходные в компании Виолетты и любимой радиостанции. Всем отличного настроения, времяпрепровождения и погоды. Отдельный привет Наденьке из ЕКБ. Родная, ты пропустила столько эфиров с моими приветами. Надеюсь, очень скоро послушаем их вместе. Жду, скучаю, обнимаю, друзья из чата, всех обожгаю. Виолетта, жги, спасибо, будем! Виолетта, привет из Перми, хочу передать привет Сильверу, привет передать хочу Виктору Комлеву, Евгению Юрчу. Желаю всем хорошо провести выходные, а не то, что я приболел, лечусь. А тебе, Виолетт, хорошо провести эфир. Марат, крепкого здоровья, да и всем вам, дорогие наши слушатели. Виолетт, добрый вечер, хочу передать привет моей семье, маме, брату Алексею, его супруге Марии, их любимой доченьке Виктории, которой сегодня исполнился 1 год и месяц. Даня, сынок, привет тебе большой и спасибо за твою отзывчивость. Ну и, конечно, моему любимому мужу, который сейчас работает, спасибо большое, это Надюшка Чиндина. Если и вы, друзья, желаете передать ваши приветы, welcome, welcome, наши дорогие. Это все шоу Рекорд Пати, мы двигаемся дальше.
1: Рекорд Пати.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Хочу на море.
5: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
1: Подробности организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроков, месте и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
8: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
1: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
9: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: продолжаем нашу вечеринку шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта. И давайте переходить к вашим посланиям. Пишет Михаил просто. Всем привет, Виолетта. Тебе большой привет. Давно я что-то здесь не был, ничего не строчил. Ну что, юг и Питер здорово тряхануло. Грозой, а до нас не дошло. Народ отдыхает, а у нас на базе полный биток людей. Все здорово, всем хороших выходных. Да, Михаил, спасибо. У нас тоже тут так все здорово, так все громыхает и полыхает. И, в общем, сияет так, как надо. Вот Лидия пишет. Виолетта, привет из Боровичей.
1: Нравится музыка, которая звучит в этом шоу. Слушайте ее круглосуточно на радиоканале «Рекорд Пати» 24/7. На сайте и в мобильном приложении «Рекорд Дэнс Радио».
0: Лидия передает привет любимой большой семье Алексею, Надежде, Марии, Виктории, Данилу, Светлану и любимому зятю Михаилу. Пусть все будет у вас хорошо, живите на позитиве и не заморачивайтесь по мелочам. Или давайте по-другому, как говорит наш коллега Тим Вокс, живите на позитиве. Вот так даже лучше. Жизнь хороша, когда живешь не спеша. Пишет Лидия и передает еще и спасибо. Валерия пишет. Привет, Рекорд и Виолетта. Передаю привет моей родной семье, моим близким друзьям. Желаю всего самого отличного отпуска. И будьте всегда здоровы. Я вас очень люблю и ценю. Уважение. Спасибо, что вы есть. И еще вот от Сильвера есть такое послание. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, Виолетта. Добрый вечер, слушатели Рекорда. Начну с приветов. Огромный привет и мое уважение Виктору, Женьке с Калуги и, конечно же, Марату из Перми. Но главное мое обращение сегодня будет в Ростов-на-Дону. Аля, моя маленькая девочка, признаю, я был неправ. Много ошибок совершил, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вспомни все то, что происходило, когда мы были вместе. Мы были счастливы. Так может, не стоит все рушить? Твой пират. Аля, ну прислушайся, такой мужчина, вот правда. Но такие слова, мне кажется, не часто посылают и адресовывают. Так что, Аль, давай, все в ваших руках. Это все шоу «Рекорд Пати». Друзья, я напомню, что также и вы можете отправить свое послание при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Жду их прямо сейчас, а зачитаю уже совсем скоро. Это «Рекорд Пати». Мы двигаемся.

начинаем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта. Ближайшие два часа будем вместе с нами. Это все шоу «Рекорд Пати». Давайте почитаем ваши приветы и послания. Вот пишет Полина. Виолетта, приветик из Вологды. Я передаю вам привет и всем ведущим. Передайте привет моей сестре Катюшке и маме Светлане. Люблю и обнимаем. Пишет Валентин. Виолетта, огромный тебе привет от семьи фермеров. Сегодня день рождения сына Дениса. У нас трое детей. Мы всей большой семьей хотим через ваше радио поздравить Дениса и пожелать ему безмерного счастья, успеха во всех начинаниях, душевного спокойствия и большой удачи. А мы всей командой Рекорда присоединяемся. Пишет Александр. Привет, Рекорд. Привет, Виолетта. Я на связи. Передаю привет всем, кто пережил грозу. Да будет завтра жаркое воскресенье. Передаю привет одному постоянному слушателю радио Рекорд, моему хорошему другу Семену Шишкину из Соснового Бора. И еще пишет Алексей. Привет. Вот у нас Наста громыхает. А вот да, Леша. Ну вот так вот пока что. Это все шоу Рекорд Пати, друзья. Мы двигаемся дальше. Присоединяйтесь и вы. Рекорд.

0: Record. Реклама.
1: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто».
4: Ведь количество строго ограничено.
3: «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
4: Не оферта.
6: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

ночи, друзья. Меня зовут Виолетта, и давайте передавать ваши приветы. Вот пишет пионер. Привет из Камызяка. Хочу признаться в любви к своей жене Ольге и моим малышам Вике и Максиму. Я вас люблю, рекорд, вы лучшие. Это Евгений. Просто леди пишет привет всем, хороших выходных. Доброй ночи, любимый рекорд. Передаю привет и поцелуйки своим любимым чатланам. Чесночному Баунти, Светке Вагире, Ксю, Наде, Тоше и всем-всем-всем, кого я знаю и люблю. Особенно мужу Юрочке. Спасибо тебе, мой сладкий, за такой чудесный уикенд. Всем доброго позитива, отличного настроения, которое из вечерних сумерек перейдет в отличное утро и предстоящий день. Любите и будьте любимыми. Миру мир, а нам пломбир. Абсолютно точно. И еще вот Полина пишет от Александра. Виолеточка, передай привет моему другу Александру Абрамову из города Череповец. Он отдыхает сегодня, пусть бережет свой панцирь и много не пьет. Вот так. И давайте еще вот Александр пишет. Передаю привет всем, кто пережил грозу. Да будет завтра жаркое воскресенье. Да будет, друзья, да будет все так. Отправляйте еще больше ваших приветов и посланий при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Это все шоу Рекорд Пати. Мы двигаемся дальше.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Всем привет. Можно, пожалуйста, передать привет своему самому любименькому человеку Михаилу Кузовлеву, что я его очень сильно люблю, хочется сказать. Ты мой родной. Замечательно. Еще... Можно ли передать привет вейкаперам, крему с хрустом, отпускникам, юмористам нашим? Ну, конечно, можно. И всем тем, кто вместе с Рекордом дарит нам настроение и свои музыкальные шедевры. Передаем с удовольствием. Передаем привет нашим дорогим цветочным феям Жене, Наде и Ксюше из солнечного Майами. Крутите розы быстрее. Это Александра. И еще доброй ночи, Радио Рекорд. Прошу передать привет Денисенко Лехе от города героя Ленинграда. Передаем. И еще Светлана вот пишет: спасибо всем за то, что подарили мне такое общение. Всех люблю. Целую. И еще, Виолетта, передай привет Валентину Нечаеву и Павлу Мурину. Они сейчас на работе. Пусть много леса не валят, а идут отдыхать и пить квас. Ну, а почему бы и да. Друзья, напомню, что буквально через несколько минут стартует рубрика «Краш-тест», в которой мы будем знакомиться, общаться, находить свою вторую половинку и проверять вашу совместимость с помощью нейросетей. Поэтому оставайтесь с нами. Дальше интересней и еще музыкальней. Это все шоу «Рекорд Пати». Делай громче прямо сейчас.

открываем заключительный час нашей большой вечеринки шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! У нас стартует рубрика «Краш-тест». Рубрика, в которой мы с вами знакомимся, общаемся, находим свою вторую половинку и проверяем совместимость при помощи нейросети. Что же надо сделать прямо сейчас? Вы можете переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», рассказывать о себе, прикреплять фотографию, может быть, какой-то интересный факт о себе – также пишите. И если вы хотите выиграть наш фирменный мерч, а также поучаствовать в рубрике «Краш-тест», созвониться с какой-либо интересной дамой, а если вы и есть та самая девушка прекрасная, напишите к нам в чат мобильного приложения «Рекорд» свой мобильный телефончик и как вас зовут. Непременно вам наберу, молодые люди и девушки, прямо сейчас оставляйте ваши телефончики. Я побежала набирать, если вы в поиске отношений, в поиске новых знакомств, интересных людей, добро пожаловать. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца. Рекорд.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Продолжается наша вечеринка шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья, меня зовут Виолетта, и прямо сейчас перехожу в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Там мы с вами знакомимся, общаемся, находим свою вторую половинку и участвуем в рубрике «Краш-тест». Что за рубрика такая? Рубрика, в которой вы можете выиграть наш фирменный мерч, а еще и проверить совместимость с нашими слушателями при помощи нейросетей. Для этого вы можете отправить свой мобильный телефон в наш чат мобильного приложения «Рекорд», и я непременно с вами свяжусь. Ну а пока давайте почитаем анкеты. Ваш смелый, вот пишет Валерия: привет позитивным девушкам. Мне 35, холост, стараюсь быть в хорошем настроении, несмотря на свои глаза. Валера, мы тебя всегда поддерживаем. Далее пишет Саня из Москвы: 39, холост, могу написать тебе бит и мелодию на компе. Сань, ну ты наш человек, нам такие нужны, активные и творческие, да? Из недостатков слишком добрый, не люблю ругаться, много работаю на себя, а еще матерюсь за рулем иногда. Сань, ну кто этого не делает, да? Давай так. Недостатков слишком добрый, но надо в меру, да, в меру, чтобы и успеть свою доброту где-то и приостановить, там, где недобро. Далее, еще есть послание какое, давайте посмотрим, в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». Если вы еще не успели оставить анкету о себе, то переходите прямо сейчас и рассказывайте. Так, Валерий у нас уже был. Вот еще есть пару приветов, давайте их тоже зачитаем. Привет, меня зовут просто Влад. Привет тебе, Влад. От Александра: Виолеточка, передай, пожалуйста, привет Валентину Нечаеву и Павлу Мурину. Они сейчас на работе. Да, передаем такой привет. Друзья, ну и жду ваши мобильные телефончики в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» и в нашем мобильном приложении «Рекорд». Оставляйте их прямо сейчас. Наберу кому-то из вас уже совсем скоро. Это «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Рубрика «Краш-тест». И напомню, прямо сейчас можно переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», знакомиться и общаться, рассказывать о себе, не забывать прикреплять свою фотографию и, конечно же, рассказывать, кого вы ищете, или, может быть, просто знакомых или свою вторую половинку, обязательно об этом сообщайте. Давайте еще пару сообщений прочитаем. Пишет Антоха. Виолетта, привет, я Антоха из Казани. Ждем долгожданную доченьку. Всем мира и добра, Рекорд навсегда. Привет, Радио Рекорд. Передаю привет своей семье от Антона в город Курск. Ну и, друзья, напомню, что запись этого эфира будет доступна в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Сейчас расскажу еще немножечко о своем телеграм-канале. Переходите туда, называется он «Виолетта Юшкина». Буду рада видеть вас там. Ежедневно выходят различные новости и треки. Переходите и подписывайтесь. Друзья, я желаю вам отличной ночи. И помните, жизнь одна. Кайфуйте! Это было шоу «Рекорд Пати». До скорых встреч!

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.